0: Вечеря! Чирейн Сурен Варен Рудуа!
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.